Коль Исраэль. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох, а програм мир зайнендо. Брухим обоим л оттохни челькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин. Летоват мазинейно, ше од ломовиним идиш, а ви тохен кацар шеле тохнит биеврит. Бамадора кавуа идише культур мозаик, псифас тарбута идиш, кмоше и втахти потохнита кудемет, ешудар ехада районот ше и клатти бамалахке една смадаи ба университет Вина. Айом зе е район им историона тарбута остри Томас Соксбергер. А я до гамке метаргем сифрута идиш ла германит, веке софер дулушуни. У котевшира бейкар бе идиш, ве сипорит бейкар бе германит. А скир гам это концерт дос идиш элит аф Нью-Йоркер гасен, ширей идиш мир ховот Нью-Йорк. Зот ги цираш шеля садна ла шира иди амонути, аль шем нехама лившиц. А концерт йткаєм ба 14 ба юлі, ба вейт шолом алейхем, ба Тель-Авів. Ба пінатена оква, аваль ба йдеш зе нішма йотертов, а ми юатла доврей іврит шемітанінім ба йдеш не дабера паам аль парнаса. Кисіюма тохніт єшудар, двар тора, ми пі, реп Авраам Цидон, аль міцват кідбуд ав, ба кешер ла корах ва адато. Аваль кодем коль, хадашота шавоа ба йдеш.